0: Радио Инфинити.
1: Время загадывать желание.
2: С нами Вовка, с нами Вадим, оттянуться всей компанией хотим.
3: И гитары взяли мы с собой,

0: Радио Инфинити.
1: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее.

0: Радио Инфинити.
1: В Смоленской области 6 утра.
2: Погода на Инфинити.
3: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 17 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 745 миллиметров, будет падать. Температура воздуха ночью плюс 8-10, в отдельных районах по низинам до плюс 3, а днем 20-22 градуса тепла. О погоде в выходные. В субботу 18 июля характер погоды существенно не изменится. Малооблачное без осадков, ночью 9-11, днем 22-24. В воскресенье 19 июля также малооблачное без осадков и днем до плюс 26. В понедельник резко похолодает, днем до плюс 18 и будут идти дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: Котлер.
1: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Инфинити.

0: Новости. Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1% пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3%. И параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию, уровень дохода, риски его снижения, кредитную стоимость и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 17 июля отмечается День этнографа – профессиональный праздник российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ. Дата праздника приурочена к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского русского географического общества Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма, он открыл старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии. По некоторым данным, День этнографа начали отмечать в СССР в 1970-80-х годах по инициативе профессора Рудольфа Ицца, организатора и заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. К тому же, этот профессиональный праздник приходится на июль, самый разгар практик и этнографических экспедиций, так что он быстро завоевал популярность среди специалистов. Этнография – наука, изучающая народы, этносы и другие этнические общности, их происхождение, состав, расселение, быт, культурно-исторические и межэтнические отношения, а также их материальную и духовную культуру. Важное место в этнографии занимает изучение этногенеза, истории возникновения того или иного этноса, становления социальных институтов. Главный источник этнографии – данные, полученные методом непосредственного наблюдения жизни народов.
2: 17 июля в США открылся первый Диснейленд. 17 июля 1955 года в Анхайме к югу от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США, американский мультипликатор Уолт Дисней провел пышную церемонию открытия Диснейленда, грандиозного развлекательного парка для детей и их родителей. Идея создать Диснейленд возникла, когда Уолт Дисней гулял с дочками в парке. Пока дети катались на каруселях, отец терпеливо сидел на лавочке и ждал, когда дочки нагуляются. Во время этих прогулок он и пришел к выводу, что Америке очень не хватает места, где было бы интересно проводить время и детям, и взрослым. Тогда Дисней решил создать такое место сам. На строительство первого Диснейленда ушло 17 миллионов долларов, однако в скором времени все вложения окупились в десятикратном размере. Только за первые 25 лет парк посетили более 200 миллионов человек. Однако Диснею этого было недостаточно, и в 1963 году он приступил к осуществлению еще более амбициозной идеи – проекта X. Он купил подходящий участок земли во Флориде, на котором началось строительство нового парка. В октябре 1971 года открылся The Walt Disney World. В 1983 году свой Диснейленд появился в Токио, а в 1992 – в Париже. На их улицах можно пожать руку персонажам диснеевских мультиков Микки Маусу и Дональду Даку, покататься на паровозике, повозке с лошадиной упряжкой или на канатной дороге и вообще получить массу положительных эмоций.
0: А в этот день – события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: выкручиваться, не сумев самостоятельно решить какой-то важный вопрос, вы обратитесь за помощью к более опытному коллеге, и чтобы уговорить его вам посодействовать, не поскупитесь на лесть и комплименты.
1: Тельцам в этот день очень пригодятся навыки коммуникативного общения. Когда в вашем офисе появится внешне суровый и очень загадочный человек, вы призовете на помощь всю свою дипломатичность и сможете расположить его к диалогу.
0: Близнецы в этот день проявят себя как очень строгие родители. Узнав об очередных проказах своих детей, вы придумаете для них суровое наказание. На время заберете у них телефоны, планшеты и прочие устройства, необходимые для виртуальных контактов.
1: Ракам сегодня не стоит соглашаться со всеми, что советуют окружающие. Многие рекомендации, полученные вами в этот день, будут как раз-таки предназначены для того, чтобы окончательно сбить вас с толку.
0: У львов сегодняшний день пройдет в авральном режиме. Вы изрядно устанете от бесконечных телефонных звонков, электронных посланий и прочего информационного потока, а потому вечером захотите изолироваться от внешнего мира в компании любимой книги.
1: Дев в этот день ожидает досадная неудача в намеченном деле. Избежать неприятностей не поможет даже ваш высокий профессионализм, так как проблемы возникнут по вине внешних факторов, которые вам не подвластны.
0: Поведение весов будет излишне принципиальным. Окружающим покажется странным, что вы откажетесь принять материальную помощь от близких членов семьи, так как предпочтете самостоятельно справляться с финансовыми проблемами.
1: Успех скорпионов в этот день во многом зависит от правильного выбора потенциальных союзников. Постарайтесь, чтобы при выполнении ответственного проекта рядом были только те из коллег, кого отличает высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.
0: Для стрельцов существенно повышается риск травм, падений и ушибов. Чтобы неприятности миновали вас стороной, откажитесь от прогулок по малознакомым местам и примите дополнительные меры предосторожности в процессе своей жизнедеятельности.
1: Козерогам не рекомендуется в этот день принимать решения под властью своих сильных эмоций. Прежде чем рубить с плеча, дайте себе немного остыть или, что еще более правильно, отложите все окончательные выводы хотя бы до завтра.
0: Водолеи уже в эту пятницу займутся отдыхом и весельем. Пока будет отсутствовать шеф, вы очень быстро закончите свои служебные дела, а затем поспешите домой, чтобы подготовиться к встрече с друзьями.
1: Рыбы сегодня заметят приятные метаморфозы в своей наружности. Приняв к сведению, что летом ваша фигура стала намного стройнее, вы решите примерить наряд, который долгое время пылился в шкафу и вызывал у вас ненависть к своему лишнему весу.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 17 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 745 миллиметров, будет падать. Температура воздуха ночью плюс 8-10, в отдельных районах по низинам до плюс 3, а днем 20-22 градуса тепла. О погоде в выходные. В субботу 18 июля характер погоды существенно не изменится. Малооблачная без осадков, ночью 9-11, днем 22-24. В воскресенье 19 июля также малооблачная без осадков и днем до плюс 26. В понедельник резко похолодает, днем до плюс 18 и будут идти дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, МАКС и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Вопрос об отмене единого государственного экзамена по обществознанию в России не рассматривается. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, сохранение экзамена связано с тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию необходимы для поступления на ряд специальностей. В частности, этот предмет остается одним из базовых при поступлении на направления, связанные с юриспруденцией и правом. С 1 сентября 2025 года предмет перестали преподавать для учеников 6-8 классов. С 1 сентября 2027 года обществознание будет преподаваться только в 9-11 классах. Почти треть опрошенных самозанятых, 30%, категорически не готова регистрировать индивидуальное предприятие даже при превышении годового лимита дохода в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Еще 39% рассматривают переход, но сомневаются в его целесообразности. Доход 15% участников опроса уже превысил установленный лимит, либо приблизился к нему. Главным препятствием для регистрации ИП 44% респондентов назвали более высокую налоговую нагрузку. Самозанятые платят налог 4-6%, а индивидуальные предприниматели от 6 до 15%. В финансовой и страховой сферах этого опасаются 65% опрошенных, в индустрии красоты – 62%. Еще 36% самозанятых останавливают необходимость вести бухгалтерию и риск получить штраф за ошибку. И в завершении выпуска аналитики компании «Стахановец» выяснили, какие причины опозданий называют сотрудники и что на самом деле стоит за этими объяснениями. В гибридном формате работы зафиксировано 58% всех случаев задержек, однако только 22% из них коррелируют с объективной транспортной ситуацией. При этом жалоб на пробки в пятницу утром на 35% больше, чем во вторник, хотя дорожная загруженность в эти дни практически идентична. Классическое оправдание часто используется как социально приемлемое объяснение, а не отражение реальности. В удаленном формате статистика еще более показательна: причины технического характера или бытовые обстоятельства, проблемы с животными или детьми составляют более 40% задержек выхода на связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция Infinity.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл Джолион» или «Теннет Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. «Теннет Т8» получил новые функции. С помощью голосового помощника «Привет, Теннет» можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера «Voya Free». Версия «Sport Plus» построена на базе VR Sport Edition, но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой «Voya Free Sport Plus» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Информация для абитуриентов. Российский новый университет «Москва» ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19, или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфи»:
4: звоните
5: 8-910-712-105.
6: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: По данным «Самоката», особой популярностью сегодня пользуются продукты для самостоятельного приготовления блюд азиатской кухни. Например, в первом полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фоба и рамена увеличился на 185% по сравнению со вторым полугодием 2025. Одновременно растет интерес к готовым блюдам. Так, заказы гёдзе с креветкой в соусе том-ям выросли в 9 раз по сравнению с концом 2025 года. Супа том-ям с морепродуктами почти в 7 раз, а супа том-ям с кальмарами и рисом в 4 раза. Популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2 раза, а онигири на 18%. Укрепляют позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том-ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу, удон и рамен на 21%. Среди снеков особенно востребованы китайские острые палочки ля тао.
8: Гори оно синим пламенем.
7: Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила Тарасова. Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции вроде «2 по цене одного» или «крупные семейные упаковки сладостей», предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике работают с психикой и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала эксперт.
8: Идея на миллион.
7: Голубика собственного производства «Магнита» появилась в магазинах Южного округа в форматах «У дома», супермаркетах и суперсторах. На полках представлены две позиции. Голубика в упаковке 125 и 500 грамм. По итогу сезона урожай прогнозируется в объеме около 100 тонн. Завершение сбора урожая ожидается в середине августа. После этого планируется приступить к агротехническим мероприятиям, восстановлению грядок, мульчированию, поливу, питанию, формированию кустов. «Магнит» ранее приобрел хозяйство по выращиванию голубики, расположенное в Крымском районе Краснодарского края. Кроме голубики, предприятие занимается производством яблок. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
8: Кошелек.
2: Радио Infinity.

0: Ленинградской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 17 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление 745 миллиметров, будет падать. Температура воздуха ночью плюс 8-10, в отдельных районах по низинам до плюс 3, а днем 20-22 градуса тепла. О погоде в выходные. В субботу 18 июля характер погоды существенно не изменится. Малооблачное без осадков, ночью 9-11, днем 22-24. В воскресенье 19 июля также малооблачное без осадков и днем до плюс 26. В понедельник резко похолодает, днем до плюс 18 и будут идти дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Радио Инфинити.
1: За твою победу.
2: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
3: Марк Цукерберг.
4: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
6: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радио Infinity.

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: у всех знаков увеличится интерес к тайнам человеческой психологии. В попытках узнать, что скрывает тот или иной человек, самое главное – не переусердствовать и не спровоцировать гнев со стороны объекта своих экспериментов.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется юлить и выкручиваться. Не сумев самостоятельно решить какой-то важный вопрос, вы обратитесь за помощью к более опытному коллеге, и чтобы уговорить его вам посодействовать, не поскупитесь на лесть и комплименты.
0: Тельцам в этот день очень пригодятся навыки коммуникативного общения. Когда в вашем офисе появится внешне суровый и очень загадочный человек, вы призовете на помощь всю свою дипломатичность и сможете расположить его к диалогу.
2: Близнецы в этот день проявят себя как очень строгие родители. Узнав об очередных проказах своих детей, вы придумаете для них суровое наказание. На время заберете у них телефоны, планшеты и прочие устройства, необходимые для виртуальных контактов.
0: Ракам сегодня не стоит соглашаться со всеми, что советуют окружающие. Многие рекомендации, полученные вами в этот день, будут как раз-таки предназначены для того, чтобы окончательно сбить вас с толку.
2: У львов сегодняшний день пройдет в авральном режиме. Вы изрядно устанете от бесконечных телефонных звонков, электронных посланий и прочего информационного потока, а потому вечером захотите изолироваться от внешнего мира в компании любимой книги.
0: Дев в этот день ожидает досадная неудача в намеченном деле. Избежать неприятностей не поможет даже ваш высокий профессионализм, так как проблемы возникнут по вине внешних факторов, которые вам не подвластны.
2: Поведение весов будет излишне принципиальным. Окружающим покажется странным, что вы откажетесь принять материальную помощь от близких членов семьи, так как предпочтете самостоятельно справляться с финансовыми проблемами.
0: Успех скорпионов в этот день во многом зависит от правильного выбора потенциальных союзников. Постарайтесь, чтобы при выполнении ответственного проекта рядом были только те из коллег, кого отличает высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.
2: Для стрельцов существенно повышается риск травм, падений и ушибов. Чтобы неприятности миновали вас стороной, откажитесь от прогулок по малознакомым местам и примите дополнительные меры предосторожности в процессе своей жизнедеятельности.
0: Козерогам не рекомендуется в этот день принимать решения под властью своих сильных эмоций. Прежде чем рубить с плеча, дайте себе немного остыть или, что еще более правильно, отложите все окончательные выводы хотя бы до завтра.
2: Водолеи уже в эту пятницу займутся отдыхом и весельем. Пока будет отсутствовать шеф, вы очень быстро закончите свои служебные дела, а затем поспешите домой, чтобы подготовиться к встрече с друзьями.
0: Рыбы сегодня заметят приятные метаморфозы в своей наружности. Приняв к сведению, что летом ваша фигура стала намного стройнее, вы решите примерить наряд, который долгое время пылился в шкафу и вызывал у вас ненависть к своему лишнему.

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк «Заря» и Парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года. Совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса. Дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

Новости. Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3%. И параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию. Уровень дохода, риски его снижения, кредитную стоимость и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: мощной рекламы, умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы радио Infinity 8 910.

0: Новости спорта.
1: Немецкий специалист Томас Тухель сохранит пост главного тренера сборной Англии до следующего Евро, несмотря на поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Футбольная ассоциация Англии оказала наставнику полную поддержку. Сам Тухель заявил, что намерен продолжать работу и с нетерпением ждет чемпионата Европы. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус участнице последней Олимпиады трехкратной чемпионки России Аделии Петросян. На играх в Италии она заняла 6-е место. Также правами нейтрального спортсмена теперь обладают еще 7 фигуристов из России, в том числе 17-летняя вице-чемпионка страны Алиса Двоеглазова, одна из самых ярких представительниц нового поколения. Ближайший крупный международный старт – этап Гран-при в Польше. Руководство «Монако» ведет переговоры о продаже 30-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. Монегаски рассчитывают выручить за россиянина 25 миллионов евро с учетом бонусов, при этом его контракт действует до 2029 года. В числе заинтересованных клубов – петербургский «Зенит» и несколько команд из Саудовской Аравии. В завершившемся сезоне на счету россиянина 5 голов и 6 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника, по данным «Трансфермаркт», оценивается в 18 миллионов евро. Бельгийский гонщик Тим Мерлир одержал победу на 12-м этапе Тур де Франс, третью для него в этой гонке и шестую в карьере на большой петле. Финал этапа был омрачен массовым завалом примерно за 400 метров до финиша, в котором пострадал колумбиец Фернандо Гавирия, сломавший ключицу, и несколько других гонщиков. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер сохранил желтую майку, опережая датчанина Юна.

0: 18 чемпионатах мира, 10 из которых в элитном дивизионе, и стал двукратным победителем азиатских игр. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: радио Infinity.
1: Когда реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: По данным самоката, особой популярностью сегодня пользуются продукты для самостоятельного приготовления блюд азиатской кухни. Например, в первом полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фоба и рамена увеличился на 185% по сравнению со вторым полугодием 2025. Одновременно растет интерес к готовым блюдам. Так, заказы гёдзе с креветкой в соусе том-ям выросли в 9 раз по сравнению с концом 2025 года, супа том-ям с морепродуктами почти в 7 раз, а супа том-ям с кальмарами и рисом в 4 раза. Популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2 раза, а онигири на 18%. Укрепляют позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том-ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу удон и рамен на 21%. Среди снеков особенно востребованы китайские острые палочки ля тао.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила Тарасова. Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции, вроде 2 по цене 1 или крупные семейные упаковки сладостей, предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике работают с психикой и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала эксперт.
0: Идея на миллион.
1: Голубика собственного производства «Магнита» появилась в магазинах Южного округа в форматах у дома, супермаркетах и суперсторах. На полках представлены две позиции. Голубика в упаковке 125 и 500 грамм. По итогу сезона урожай прогнозируется в объеме около 100 тонн. Завершение сбора урожая ожидается в середине августа. После этого планируется приступить к агротехническим мероприятиям, восстановлению грядок, мульчированию, поливу, питанию, формированию кустов. «Магнит» ранее приобрел хозяйство по выращиванию голубики, расположенное в Крымском районе Краснодарского края. Кроме голубики, предприятие занимается производством яблок. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Делегация Томской области во главе с председателем Законодательной думы региона Оксаной Козловской и председателем Думы города Томска Сергеем Сеченовым работает в Смоленской области. Рабочая поездка проходит в рамках межрегионального проекта «Единое историческое пространство. Дорогами Победы». Позавчера представители Томской области, а также председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, глава Сафоновского округа Антон Кухарев, посетили мемориальный комплекс памяти защитников Отечества в деревне Рыбки. Инициатором его создания стал председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов. На территории комплекса горит вечный огонь. Здесь ежегодно производится торжественное захоронение останков советских воинов, поднятых поисковиками в ходе вахт памяти. Рядом год назад был открыт мемориал, посвященный памяти всех военнослужащих Советского Союза, погибших в Афганистане. Это единственный в России мемориальный комплекс, где увековечены имена всех 15 тысяч советских солдат и офицеров, погибших во время выполнения интернационального долга в Афганистане. Есть на плитах и имена томичей. Инициаторами строительства стали председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов и глава Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич. По словам председателя Законодательной думы Томской области Оксаны Козловской, мы благодарны смолянам за бережное хранение памяти о воинах, павших в боях на Смоленщине, в том числе жителях Томской области и сибиряках. Мемориальные комплексы, которые посетили, вызывают сильные чувства и эмоции. К другим новостям. Вчера в рамках выезда по городу глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел плановую проверку строительства многоквартирного дома на улице Октябрьской и реконструкцию художественной школы. С представителем подрядной организации по строительству МКД обсудили соблюдение сроков и качество работы. На текущий день выполнен монтаж второго этажа на 40%. С учетом коротких сроков строительства необходимо подключение дополнительных бригад каменщиков. С представителем подрядной организации по реконструкции художественной школы также обсудили сроки и качество выполнения работ. Контроль за графиком и качеством будет продолжаться. Также глава проконтролировал выполнение работ по установке ограждения возле дома номер 38 во втором микрорайоне для обеспечения безопасности на детской площадке и посетил новую детскую площадку возле дома 33 на улице Кутузова. В ходе разговора с жильцами многоквартирного дома обсудили пожелания по площадке и вопросы благоустройства территории и работы управляющей компании. Уже шестой по счету год успешно развивается детский футбольный клуб «Родник», ставший настоящим центром притяжения для юных любителей спорта. За эти годы множество детей получили возможность заниматься футболом, укреплять здоровье, воспитывать характер, учиться работать в команде и стремиться к победам. Без лишней скромности можно сказать, что заслуга принадлежит руководителю клуба Елизавете Хатеевой, которая с первых дней существования «Родника» вкладывает в его развитие не только профессиональные знания, но и душу. Недавно оценкой многолетней работы стало вручение Елизавете Артуровне благодарственного письма в Государственной Думе Российской Федерации за вклад в развитие детского спорта в малых городах и регионах нашей страны. Эта награда стала не только признанием личных заслуг руководителя, но и подтверждением того, что искреннее стремление помогать детям, создавать условия для их развития и верить в свою миссию дает реальные результаты. Воспитанники отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы провели плановую тренировку под руководством тренера-преподавателя Владимира Кузьмича. Занятие состоялось в парке на улице Мира. В программу вошли легкоатлетический кросс и комплекс общефизических упражнений. Ребята отработали скоростные отрезки, что позволило заложить отличную беговую базу перед началом нового сезона. Впереди у юных спортсменов важные старты, поэтому летняя подготовка идет полным ходом. Пожелаем команде новых побед. Хотите стать частью спортивной команды «Дюш»? Приходите по адресу город Сафоново, улица Гагарина, дом 7. При себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении, медицинскую справку о допуске к занятиям. Запись через систему АИС-навигатор на следующий учебный год откроется 15 августа. Телефон для справок 848-142-439-41. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метра в секунду, вечером слабый. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, будет слабо падать. Хороших вам новостей, отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Полный запрет на использование искусственного интеллекта в российских компаниях встречается, но в большинстве случаев это временная мера, пока компания не выстроит процесс его безопасного использования, заявил газете РУ руководитель блока «Цифровой бизнес» Антон Грабаров. Причин запрета ИИ на работе несколько: безопасность данных, регуляторные требования, незрелость внутренних процессов, репутационные риски и отсутствие контроля качества. Важный нюанс. Часто запрет – это реакция не на технологию, а на отсутствие безопасной среды, где ею можно пользоваться. Полные запреты встречаются, но в большинстве случаев это временная мера, пока компания не выстроит свой контур. Главное при таком запрете – не уходить в тень. Сначала нужно разобраться в причине, отметил специалист. С 1 сентября 2026 года во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушение дисциплины во время уроков. Минпросвещение утвердило порядок действий педагогов в случаях, когда ученики мешают проведению занятий, об этом сообщает РИА Новости. Согласно новым правилам, при первом нарушении учитель сможет ограничиться устным замечанием. Если школьник продолжит нарушать дисциплину и препятствовать проведению урока, педагог получит право привлечь специалиста, отвечающего за соблюдение порядка в образовательной организации. После вмешательства ответственного сотрудника с учеником проведут профилактическую беседу. По ее итогам будет принято решение о возможности возвращения школьника на урок. Кроме того, родители ученика будут уведомлены о произошедшем инциденте. И в завершение выпуска: парад шести планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды можно будет увидеть 12 августа. Об этом сообщил руководитель обсерватории университета имени Решетнева Сергей Веселков в разговоре с РИА Новости. Утром перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре самые яркие планеты — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или небольшой телескоп. По словам Веселкова, это явление можно будет наблюдать еще около недели, пока Меркурий не приблизится к Солнцу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция «Infinity».

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 17 июля отмечается День этнографа – профессиональный праздник российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ. Дата праздника приурочена к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского русского географического общества Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма, он открыл старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии. По некоторым данным, День этнографа начали отмечать в СССР в 1970-80-х годах по инициативе профессора Рудольфа Ицца, организатора и заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. К тому же, этот профессиональный праздник приходится на июль, самый разгар практик и этнографических экспедиций, так что он быстро завоевал популярность среди специалистов. Этнография – наука, изучающая народы, этносы и другие этнические общности, их происхождение, состав, расселение, быт, культурно-исторические и межэтнические отношения, а также их материальную и духовную культуру. Важное место в этнографии занимает изучение этногенеза, истории возникновения того или иного этноса, становления социальных институтов. Главный источник этнографии – данные, полученные методом непосредственного наблюдения жизни народов.
8: 17 июля в США открылся первый Диснейленд. 17 июля 1955 года в Анхайме к югу от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США, американский мультипликатор Уолт Дисней провел пышную церемонию открытия Диснейленда, грандиозного развлекательного парка для детей и их родителей. Идея создать Диснейленд возникла, когда Уолт Дисней гулял с дочками в парке. парке. Пока дети катались на каруселях, отец терпеливо сидел на лавочке и ждал, когда дочки нагуляются. Во время этих прогулок он и пришел к выводу, что Америке очень не хватает места, где было бы интересно проводить время и детям, и взрослым. Тогда Дисней решил создать такое место сам. На строительство первого Диснейленда ушло 17 миллионов долларов, однако в скором времени все вложения окупились в десятикратном размере. Только за первые 25 лет парк посетили более 200 миллионов человек. Однако Диснею этого было недостаточно, и в 1963 году он приступил к осуществлению еще более амбициозной идеи – проекта X. Он купил подходящий участок земли во Флориде, на котором началось строительство нового парка. В октябре 1971 года открылся The Walt Disney World. В 1983 году свой Диснейленд появился в Токио, а в 1992 – в Париже. На их улицах можно пожать руку персонажам диснеевских мультиков Микки Маусу и Дональду Даку, покататься на паровозике, повозке с лошадиной упряжкой или на канатной дороге и вообще получить массу положительных эмоций.
6: А в этот день – события, ставшие историей.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: всех знаков увеличится интерес к тайнам человеческой психологии. В попытках узнать, что скрывает тот или иной человек, самое главное – не переусердствовать и не спровоцировать гнев со стороны объекта своих экспериментов.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется юлить и выкручиваться. Не сумев самостоятельно решить какой-то важный вопрос, вы обратитесь за помощью к более опытному коллеге, и чтобы уговорить его вам посодействовать, не поскупитесь на лесть и комплименты.
0: Тельцам в этот день очень пригодятся навыки коммуникативного общения. Когда в вашем офисе появится внешне суровый и очень загадочный человек, вы призовете на помощь всю свою дипломатичность и сможете расположить его к диалогу.
2: Близнецы в этот день проявят себя как очень строгие родители. Узнав об очередных проказах своих детей, вы придумаете для них суровое наказание. На время заберете у них телефоны, планшеты и прочие устройства, необходимые для виртуальных контактов.
0: Ракам сегодня не стоит соглашаться со всеми, что советуют окружающие. Многие рекомендации, полученные вами в этот день, будут как раз-таки предназначены для того, чтобы окончательно сбить вас с толку.
2: У львов сегодняшний день пройдет в авральном режиме. Вы изрядно устанете от бесконечных телефонных звонков, электронных посланий и прочего информационного потока, а потому вечером захотите изолироваться от внешнего мира в компании любимой книги.
0: Дев в этот день ожидает досадная неудача в намеченном деле. Избежать неприятностей не поможет даже ваш высокий профессионализм, так как проблемы возникнут по вине внешних факторов, которые вам не подвластны.
2: Поведение весов будет излишне принципиальным. Окружающим покажется странным, что вы откажетесь принять материальную помощь от близких членов семьи, так как предпочтете самостоятельно справляться с финансовыми проблемами.
0: Успех скорпионов в этот день во многом зависит от правильного выбора потенциальных союзников. Постарайтесь, чтобы при выполнении ответственного проекта рядом были только те из коллег, кого отличает высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.
2: Для стрельцов существенно повышается риск травм, падений и ушибов. Чтобы неприятности миновали вас стороной, откажитесь от прогулок по малознакомым местам и примите дополнительные меры предосторожности в процессе своей жизнедеятельности.
0: Козерогам не рекомендуется в этот день принимать решения под властью своих сильных эмоций. Прежде чем рубить с плеча, дайте себе немного остыть или, что еще более правильно, отложите все окончательные выводы хотя бы до завтра.
2: Водолеи уже в эту пятницу займутся отдыхом и весельем. Пока будет отсутствовать шеф, вы очень быстро закончите свои служебные дела, а затем поспешите домой, чтобы подготовиться к встрече с друзьями.
0: Рыбы сегодня заметят приятные метаморфозы в своей наружности. Приняв к сведению, что летом ваша фигура стала намного стройнее, вы решите примерить наряд, который долгое время пылился в шкафу и вызывал у вас ненависть к своему лишнему.

0: открывая футбольную Америку.
1: Главный тренер команды Англии, немецкий специалист Томас Тухель, несмотря на проигрыш в полуфинале аргентинцам, останется у руля сборной до следующего Евро. Главный исполнительный директор английской футбольной ассоциации Марк Буллингем публично поддержал тренера, заявив, что тот будет подводить команду к квалификации домашнего чемпионата Европы. Федерации считают выход в полуфинал успехом, ведь англичане не добирались до этой стадии с 1990 года. С другой стороны, болельщики и пресса после полуфинала требуют отставки тренера, причем голосов за уход Тухеля предостаточно. Бывший полузащитник Тоттенхэма Джейми О'Хара сказал, что Тухель, цитата, «слил матч». Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни обвинил рулевого в трусости, а лучший бомбардир Мундиаля 1986 года в составе англичан Гарри Линекер заявил, что специалист испортил все в решающий момент. При этом Англия все еще может завершить турнир с медалью. В матче за третье место подопечные Томаса Тухеля сыграют против Франции в воскресенье.
0: Плавали, знаем.
1: За два дня до финала чемпионата мира сборная Испании провела первую тренировку без двух ключевых игроков. Ламин Ямаль и Педро Порро не занимались в общей группе, а работали по индивидуальной программе из-за физического дискомфорта, сообщает газета «Марка». В стане «Красной фурии», впрочем, царит спокойствие, оба должны быть готовы к воскресному финалу против Аргентины. У 19-летнего Ямаля последствия жесткого столкновения с Люкой Динем в полуфинале против Франции. Именно в том эпизоде арбитр назначил пенальти, который реализовал Микель Айарсабаль. У Педро Порро, признанного лучшим игроком полуфинала, мышечное переутомление. Защитник Тоттенхэма провел на этом турнире уже 4 матча подряд в стартовом составе, и в конце встречи с Францией его заменили на Маркоса Йоренте. Примечательно, что дискомфорт у Порро возник еще после первого матча с Саудовской Аравией, из-за чего он пропускал игру с Уругваем.
0: Попутного ветра.
1: Оборона сборной Франции весь турнир держалась на игроке, который выходил на поле с травмой позвоночника. Как сообщают СМИ, защитник Вильям Салиба провел 4 матча на чемпионате мира с серьезным повреждением спины, полученным за 2 месяца до старта Мундиаля, еще в одном из матчей АПЛ за Арсенал. Футболист играл на уколах и проходил ежедневные курсы специального лечения. Только в одном матче группового этапа против Норвегии его поберегли. В полуфинале против Испании организм Салибы не выдержал. На 30-й минуте он упал на газон без контакта с соперником и был вынужден попросить замену. «Моей спине конец», — повторял защитник, покидая поле. По данным L'Equipe, Салибе, скорее всего, предстоит операция, после которой восстановление займет от 4 до 5 месяцев. Это были некоторые итоги 36-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». To exist.

Центр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование. А также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл Джолион» или «Теннет Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. «Теннет Т8» получил новые функции с помощью голосового помощника «Привет, Теннет». Можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера «Voya Free». Версия «Sport Plus» построена на базе VR Sport Edition, но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой «Voya Free Sport Plus» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: тысячу слов.
1: Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
6: Радио Инфинити.

Новости. Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3%. И параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию. Уровень дохода, риски его снижения, кредитную стоимость, и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Федеральная программа «Земский учитель» на протяжении нескольких лет успешно реализуется на территории Смоленской области. Ее главная цель – привлечение квалифицированных педагогов в школы сельской местности и небольших городов. Благодаря программе образовательные учреждения получают новых специалистов, а дети – возможность учиться у талантливых и увлеченных своим делом учителей. В этом году по программе в Дорогобужский муниципальный округ приехала Калмыкова Самира Хасановна, молодой педагог, уроженка Смоленска. Самира окончила Смоленский государственный университет по специальности английский и немецкий языки, после чего работала учителем в одной из гимназий Смоленска. За годы работы она успела проявить себя как активный и инициативный педагог, принимала участие в конкурсе «Учитель года», занималась деятельностью Ассоциации молодых учителей, входила в президиум молодежного совета. Свои знания, опыт и энергию Самира Калмыкова будет передавать школьникам Дорогобужского округа, помогая им открывать новые возможности в изучении иностранных языков. По ее словам, ей было интересно принять участие в такой программе, ведь это возможность не только попробовать себя в новых условиях, но и внести свой вклад в развитие образования там, где это действительно важно, отмечает Самира Хасановна. Пожелаем молодому педагогу профессиональных успехов, вдохновения, благодарных учеников и новых достижений на благо системы образования Дорогобужского округа. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков информирует жителей о том, что очередной прием граждан по личным вопросам состоится в ближайшую среду, 22 июля, с 11 до 13.00. Записаться на прием можно по телефону 848-144-412-64. Наша афиша. Мечтаешь превратить обычный асфальт в настоящее произведение искусства? Тогда тебе точно к нам. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает детей, родителей и друзей и всех любителей творчества на фестиваль «Рисунка на асфальте», который состоится 22 июля, начало в 17.00. В программе яркие рисунки, море красок и фантазии, отличное настроение, творческая атмосфера для всей семьи. Поселок Верхние Проски, улица Комсомольская, дом 20, площадь культурного центра, напомню, 22 июля, начало в 17.00, без возрастных ограничений. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешково. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18.00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северный, северо-восточный, 2,7 метра в секунду, вечером слабый. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, будет слабо падать. Хороших вам новостей, отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити»

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: за рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За твою победу.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Делегация Томской области во главе с председателем Законодательной думы региона Оксаной Козловской и председателем думы города Томска Сергеем Сечиновым работает в Смоленской области. Рабочая поездка проходит в рамках межрегионального проекта «Единое историческое пространство. Дорогами Победы». Позавчера представители Томской области, а также председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетили мемориальный комплекс памяти защитников Отечества в деревне Рыбки. Инициатором его создания стал председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов. На территории комплекса горит вечный огонь. Здесь ежегодно производится торжественное захоронение останков советских воинов, поднятых поисковиками в ходе вахт памяти. Рядом год назад был открыт мемориал, посвященный памяти всех военнослужащих Советского Союза, погибших в Афганистане. Это единственный в России мемориальный комплекс, где увековечены имена всех 15 тысяч советских солдат и офицеров, погибших во время выполнения интернационального долга в Афганистане. Есть на плитах и имена томичей. Инициаторами строительства стали председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов и глава Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич. По словам председателя Законодательной думы Томской области Оксаны Козловской, мы благодарны смолянам за бережное хранение памяти о воинах, павших в боях на Смоленщине, в том числе жителях Томской области и сибиряках. Мемориальные комплексы, которые посетили, вызывают сильные чувства и эмоции. К другим новостям. Вчера в рамках выезда по городу глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел плановую проверку строительства многоквартирного дома на улице Октябрьской и реконструкцию художественной школы. С представителем подрядной организации по строительству МКД обсудили соблюдение сроков и качества работы. На текущий день выполнен монтаж второго этажа на 40%. С учетом коротких сроков строительства необходимо подключение дополнительных бригад каменщиков. С представителем подрядной организации по реконструкции художественной школы также обсудили сроки и качество выполнения работ. Контроль за графиком и качеством будет продолжаться. Также глава проконтролировал выполнение работ по установке ограждения возле дома номер 38 во втором микрорайоне для обеспечения безопасности на детской площадке и посетил новую детскую площадку возле дома 33 на улице Кутузова. В ходе разговора с жильцами многоквартирного дома обсудили пожелания по площадке и вопросы благоустройства территории и работы управляющей компании. Уже шестой по счету год успешно развивается детский футбольный клуб «Родник», ставший настоящим центром притяжения для юных любителей спорта. За эти годы множество детей получили возможность заниматься футболом, укреплять здоровье, воспитывать характер, учиться работать в команде и стремиться к победам. Без лишней скромности можно сказать, что заслуга принадлежит руководителю клуба Елизавете Хатеевой, которая с первых дней существования «Родника» вкладывает в его развитие не только профессиональные знания, но и душу. Недавно оценкой многолетней работы стало вручение Елизавете Артуровне благодарственного письма в Государственной Думе Российской Федерации за вклад в развитие детского спорта в малых городах и регионах нашей страны. Эта награда стала не только признанием личных заслуг руководителя, но и подтверждением того, что искреннее стремление помогать детям, создавать условия для их развития и верить в свою миссию дает реальные результаты. Воспитанники отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы провели плановую тренировку под руководством тренера-преподавателя Владимира Кузьмича. Занятие состоялось в парке на улице Мира. В программу вошли легкоатлетический кросс и комплекс общефизических упражнений. Ребята отработали скоростные отрезки, что позволило заложить отличную беговую базу перед началом нового сезона. Впереди у юных спортсменов важные старты, поэтому летняя подготовка идет полным ходом. Пожелаем команде новых побед. Хотите стать частью спортивной команды «Дюш»? Приходите по адресу город Сафоново, улица Гагарина, дом 7. При себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении, медицинскую справку о допуске к занятиям. Запись через систему АИС-навигатор на следующий учебный год откроется 15 августа. Телефон для справок 8 48 142 4 39 41. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метров в секунду, вечером слабый. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, будет слабо падать. Хороших вам новостей, отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: платить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
7: Новости страны и мира. О главном.
8: Россиянам в некоторых случаях должны предоставить соцработника, который будет помогать с выполнением бытовых задач. Для получения этой меры поддержки нужно обратиться в органы соцобслуживания, сообщила АРТИ доцент кафедры оценочной деятельности университета «Синергия» Лидия Мазур. В том числе право на такую помощь имеют одинокие и малоимущие пенсионеры, граждане старше 80 лет, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Также соцработники должны предоставить инвалидам и тем гражданам, которые временно утратили способность к самообслуживанию. Социальная помощь предоставляется бесплатно в том случае, если среднедушевой доход гражданина не превышает предельную величину, установленную в регионе, подчеркнула специалист. Доля госсборов в цене нового автомобиля в России выросла с 28 до 44%. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Если в 2012 году госсборы с одного автомобиля составляли 28% и это всех устраивало, то сейчас этот показатель составил 44%. Поэтому средняя цена нового автомобиля в 2026 году уже составляет 3 300 000 рублей, а в 2012 году было 800 тысяч, отметил эксперт. Кроме того, Подщеколдин заявил, что рост курса доллара напрямую влияет на стоимость автомобилей в России. И в завершении выпуска большинство опрошенных россиян поделились, что считают себя трудоголиками, причем женщин среди них больше, чем мужчин. Это показал опрос сервиса «Работа.ру». Жители Свердловской области 79%, Республики Татарстан 70%, Москвы 62%, Санкт-Петербурга 59% и Нижегородской области 57% в большинстве своем считают себя трудоголиками. В Краснодарском крае мнение жителей разделилось почти поровну. 55% признают свой трудоголизм, а в Новосибирской области 51%. Свою склонность к трудоголизму участники исследования прежде всего объясняют тем, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
6: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Немецкий специалист Томас Тухель сохранит пост главного тренера сборной Англии до следующего Евро, несмотря на поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Футбольная ассоциация Англии оказала наставнику полную поддержку. Сам Тухель заявил, что намерен продолжать работу и с нетерпением ждет чемпионата Европы. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус участнице последней Олимпиады трехкратной чемпионке России Аделии Петросян. На играх в Италии она заняла 6-е место. Также правами нейтрального спортсмена теперь обладают еще 7 фигуристов из России, в том числе 17-летняя вице-чемпионка страны Алиса Двоеглазова, одна из самых ярких представительниц нового поколения. Ближайший крупный международный старт – этап Гран-при в Польше. Руководство «Монако» ведет переговоры о продаже 30-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. Моногаски рассчитывают выручить за россиянина 25 миллионов евро с учетом бонусов, при этом его контракт действует до 2029 года. В числе заинтересованных клубов – петербургский «Зенит» и несколько команд из Саудовской Аравии. В завершившемся сезоне на счету россиянина 5 голов и 6 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника, по данным «Трансфермаркт», оценивается в 18 миллионов евро. Бельгийский гонщик Тим Мерлир одержал победу на 12-м этапе Тур де Франс, третью для него в этой гонке и шестую в карьере на большой петле. Финал этапа был омрачен массовым завалом примерно за 400 метров до финиша, в котором пострадал колумбиец Фернандо Гавирия, сломавший ключицу, и несколько других гонщиков. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер сохранил желтую майку, опережая датчанина Юнаса Винегара на 3 минуты 36 секунд. Рекордсмен КХЛ по числу матчей за один клуб, 40-летний нападающий Роман Старченко, объявил о завершении профессиональной карьеры. За 17 сезонов в составе «Бориса» Старченко провел 819 матчей, это рекорд лиги. Единственный сезон за пределами этого клуба форвард провел в московском «Спартаке», а в последний год помог казахстанскому «Намаду» выиграть золотые медали национального чемпионата. На международной арене Старченко – рекордсмен сборной Казахстана. По числу матчей и набранных очков он принял участие в 18 чемпионатах мира, 10 из которых в элитном дивизионе, и стал двукратным победителем азиатских игр. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радиостанция Инфинити.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: По данным самоката, особой популярностью сегодня пользуются продукты для самостоятельного приготовления блюд азиатской кухни. Например, в первом полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фоба и рамена увеличился на 185% по сравнению со вторым полугодием 2025. Одновременно растет интерес к готовым блюдам. Так, заказы гёдзе с креветкой в соусе том-ям выросли в 9 раз по сравнению с концом 2025 года. Супа том-ям с морепродуктами почти в 7 раз, а супа том-ям с кальмарами и рисом в 4 раза. Популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2 раза, а онигири на 18%. Укрепляют позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том-ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу удон и рамен на 21%. Среди снеков особенно востребованы китайские острые палочки ля тао.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила Тарасова. Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции, вроде «два по цене одного» или «крупные семейные упаковки сладостей», предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике работают с психикой и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала эксперт.
1: Идея на миллион.
2: Голубика собственного производства «Магнита» появилась в магазинах Южного округа в форматах у дома, супермаркетах и суперсторах. На полках представлены две позиции. Голубика в упаковке 125 и 500 грамм. По итогу сезона урожай прогнозируется в объеме около 100 тонн. Завершение сбора урожая ожидается в середине августа. После этого планируется приступить к агротехническим мероприятиям, восстановлению грядок, мульчированию, поливу, питанию, формированию кустов. «Магнит» ранее приобрел хозяйство по выращиванию голубики, расположенное в Крымском районе Краснодарского края. Кроме голубики, предприятие занимается производством яблок. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20:00. Будем рады видеть вас в нашей команде.

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-92-92.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 17 июля отмечается День этнографа – профессиональный праздник российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ. Дата праздника приурочена к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского русского географического общества Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма, он открыл старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи. Создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии. По некоторым данным, День этнографа начали отмечать в СССР в 1970-80-х годах по инициативе профессора Рудольфа Ицца, организатора и заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. К тому же, этот профессиональный праздник приходится на июль, самый разгар практик и этнографических экспедиций, так что он быстро завоевал популярность среди специалистов. Этнография – наука, изучающая народы, этносы и другие этнические общности, их происхождение, состав расселения, быт, культурно-исторические и межэтнические отношения, а также их материальную и духовную культуру. Важное место в этнографии занимает изучение этногенеза, истории возникновения того или иного этноса, становления социальных институтов. Главный источник этнографии – данные, полученные методом непосредственного наблюдения жизни народов.
2: 17 июля в США открылся первый Диснейленд. 17 июля 1955 года в Анхайме к югу от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США, американский мультипликатор Уолт Дисней провел пышную церемонию открытия Диснейленда, грандиозного развлекательного парка для детей и их родителей. Идея создать Диснейленд возникла, когда Уолт Дисней гулял с дочками в парке. Пока дети катались на каруселях, отец терпеливо сидел на лавочке и ждал, когда дочки нагуляются. Во время этих прогулок он и пришел к выводу, что Америке очень не хватает места, где было бы интересно проводить время и детям, и взрослым. Тогда Дисней решил создать такое место сам. На строительство первого Диснейленда ушло 17 миллионов долларов, однако в скором времени все вложения окупились в десятикратном размере. Только за первые 25 лет парк посетили более 200 миллионов человек. Однако Диснею этого было недостаточно, и в 1963 году он приступил к осуществлению еще более амбициозной идеи – проекта X. Он купил подходящий участок земли во Флориде, на котором началось строительство нового парка. В октябре 1971 года открылся The Walt Disney World. В 1983 году свой Диснейленд появился в Токио, а в 1992 – в Париже. На их улицах можно пожать руку персонажам диснеевских мультиков Микки Маусу и Дональду Даку, покататься на паровозике, повозке с лошадиной упряжкой или на канатной дороге и вообще получить массу положительных эмоций.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости.
1: Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3. И параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию, уровень дохода, риски его снижения, кредитную стоимость и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио Infinity. За успех.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Федеральная программа «Земский учитель» на протяжении нескольких лет успешно реализуется на территории Смоленской области. Ее главная цель – привлечение квалифицированных педагогов в школы сельской местности и небольших городов. Благодаря программе образовательные учреждения получают новых специалистов, а дети – возможность учиться у талантливых и увлеченных своим делом учителей. В этом году по программе в Дорогобужский муниципальный округ приехала Калмыкова Самира Хасановна, молодой педагог, уроженка Смоленска. Самира окончила Смоленский государственный университет по специальности английский и немецкий языки, после чего работала учителем в одной из гимназий Смоленска. За годы работы она успела проявить себя как активный и инициативный педагог, принимала участие в конкурсе «Учитель года», занималась деятельностью Ассоциации молодых учителей, входила в президиум молодежного совета. Свои знания, опыт и энергию Самира Калмыкова будет передавать школьникам Дорогобужского округа, помогая им открывать новые возможности в изучении иностранных языков. По ее словам, ей было интересно принять участие в такой программе, ведь это возможность не только попробовать себя в новых условиях, но и внести свой вклад в развитие образования там, где это действительно важно, отмечает Самира Хасановна. Пожелаем молодому педагогу профессиональных успехов, вдохновения, благодарных учеников и новых достижений на благо системы образования Дорогобужского округа. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков информирует жителей о том, что очередной прием граждан по личным вопросам состоится в ближайшую среду, 22 июля, с 11 до 13.00. Записаться на прием можно по телефону 848-144-412-64. Наша афиша. Мечтаешь превратить обычный асфальт в настоящее произведение искусства? Тогда тебе точно к нам. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает детей, родителей и друзей и всех любителей творчества на фестиваль «Рисунка на асфальте», который состоится 22 июля, начало в 17.00. В программе «Яркие рисунки», «Море красок и фантазии», «Отличное настроение», «Творческая атмосфера для всей семьи». Поселок Верхние Проски, улица Комсомольская, дом 20, площадь культурного центра, напомню, 22 июля, начало в 17.00, без возрастных ограничений. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешково. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнепровского коллектива «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18.00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северный, северо-восточный, 2,7 метра в секунду, вечером слабый. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, будет слабо падать. Хороших вам новостей, отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-144-427-02-411-57-414-90. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, МАКС и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл Джолион» или «Теннет Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. «Теннет Т8» получил новые функции с помощью голосового помощника «Привет, Теннет». Можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера «Voya Free». Версия «Sport Plus» построена на базе VR Sport Edition, но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой «Voya Free Sport Plus» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Главное в хорошей рекламе – рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
3: Виктор Папаник.
4: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
5: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздник.

0: праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: Брянской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Делегация Томской области во главе с председателем Законодательной думы региона Оксаной Козловской и председателем думы города Томска Сергеем Сеченовым работает в Смоленской области. Рабочая поездка проходит в рамках межрегионального проекта «Единое историческое пространство. Дорогами Победы». Позавчера представители Томской области, а также председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетили мемориальный комплекс памяти защитников Отечества в деревне Рыбки. Инициатором его создания стал председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов. На территории комплекса горит вечный огонь. Здесь ежегодно производится торжественное захоронение останков советских воинов, поднятых поисковиками в ходе вахт памяти. Рядом год назад был открыт мемориал, посвященный памяти всех военнослужащих Советского Союза, погибших в Афганистане. Это единственный в России мемориальный комплекс, где увековечены имена всех 15 тысяч советских солдат и офицеров, погибших во время выполнения интернационального долга в Афганистане. Есть на плитах и имена-то мечей. Инициаторами строительства стали председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов и глава Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич. По словам председателя Законодательной думы Томской области Оксаны Козловской, мы благодарны смолянам за бережное хранение памяти о воинах, павших в боях на Смоленщине, в том числе жителях Томской области и сибиряках. Мемориальные комплексы, которые посетили, вызывают сильные чувства и эмоции. К другим новостям. Вчера в рамках выезда по городу глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел плановую проверку строительства многоквартирного дома на улице Октябрьской и реконструкцию художественной школы. С представителем подрядной организации по строительству МКД обсудили соблюдение сроков и качества работы. На текущий день выполнен монтаж второго этажа на 40%. С учетом коротких сроков строительства необходимо подключение дополнительных бригад каменщиков. С представителем подрядной организации по реконструкции художественной школы также обсудили сроки и качество выполнения работ. Контроль за графиком и качеством будет продолжаться. Также глава проконтролировал выполнение работ по установке ограждения возле дома номер 38 во втором микрорайоне для обеспечения безопасности на детской площадке и посетил новую детскую площадку возле дома 33 на улице Ткутузова. В ходе разговора с жильцами многоквартирного дома обсудили пожелания по площадке и вопросы благоустройства территории и работы управляющей компании. Уже шестой по счету год успешно развивается детский футбольный клуб «Родник», ставший настоящим центром притяжения для юных любителей спорта. За эти годы множество детей получили возможность заниматься футболом, укреплять здоровье, воспитывать характер, учиться работать в команде и стремиться к победам. Без лишней скромности можно сказать, что заслуга принадлежит руководителю клуба Елизавете Хатеевой, которая с первых дней существования «Родника» вкладывает в его развитие не только профессиональные знания, но и душу. Недавно оценкой многолетней работы стало вручение Елизавете Артуровне благодарственного письма в Государственной Думе Российской Федерации за вклад в развитие детского спорта в малых городах и регионах нашей страны. Эта награда стала не только признанием личных заслуг руководителя, но и подтверждением того, что искреннее стремление помогать детям, создавать условия для их развития и верить в свою миссию дает реальные результаты. Воспитанники отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы провели плановую тренировку под руководством тренера-преподавателя Владимира Кузьмича. Занятие состоялось в парке на улице Мира. В программу вошли легкоатлетический кросс и комплекс общефизических упражнений. Ребята отработали скоростные отрезки, что позволило заложить отличную беговую базу перед началом нового сезона. Впереди у юных спортсменов важные старты, поэтому летняя подготовка идет полным ходом. Пожелаем команде новых побед. Хотите стать частью спортивной команды «Дюш»? Приходите по адресу: город Сафоново, улица Гагарина, дом 7. При себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении, медицинскую справку о допуске к занятиям. Запись через систему АИС-навигатор на следующий учебный год откроется 15 августа. Телефон для справок 8 48 142 4 39 41. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метров в секунду, вечером слабый. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, будет слабо падать. Хороших вам новостей, отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Однако в некоторых исключительных случаях его могут перенести на будущий год. Например, если уход человека на отдых нарушит работу всей команды, объяснила в беседе с RT HR-директор Екатерина Прокушева. Однако даже в этом случае должны соблюдаться два ключевых условия. Это допустимо, если работник уже отдохнул не менее 2 недель, а также согласен на перенос второй части отпуска на следующий год, предупредила эксперт. Причем важно учитывать, что у переноса есть предельный срок, нельзя работать годами без отдыха, подчеркнула она. Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приема человека в компанию. Для защиты пенсионеров от мошенников следует принять комплекс мер, который включает в себя как техническую настройку гаджетов, так и регулярные беседы о потенциальных рисках. Следует объяснить пожилому родственнику, что звонки от сотрудников банка, соцзащиты или попавших в беду родственников – это распространенные схемы обмана, отметила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Ольга Чирикова. Отдельно, по словам эксперта, важно отследить безопасность аккаунта на госуслугах, в том числе следует установить на портале сложный пароль и двухфакторную аутентификацию, оформить запрет на действие с недвижимостью, а также предупредить владельца о том, что никому нельзя диктовать никакие коды подтверждения. И в завершении выпуска почти треть россиян признались, что в их коллективах случаются перепалки из-за режимов работы климатической техники. Это показал опрос Superjob. О конфликтах из-за кондиционеров рассказали 28% офисных работников. Большинство сотрудников заявили, что ссор из-за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в компаниях, где работают 15% опрошенных. Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще. 32% из них сообщили о спорах в коллективе против 22% среди мужчин. О перепалках из-за кондиционеров россияне, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывал меньше. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: В эфире

0: открывая футбольную Америку.
1: Главный тренер команды Англии, немецкий специалист Томас Тухель, несмотря на проигрыш в полуфинале аргентинцам, останется у руля сборной до следующего Евро. Главный исполнительный директор английской футбольной ассоциации Марк Буллингем публично поддержал тренера, заявив, что тот будет подводить команду к квалификации домашнего чемпионата Европы. Федерации считают выход в полуфинал успехом, ведь англичане не добирались до этой стадии с 1990 года. С другой стороны, болельщики и пресса после полуфинала требуют отставки тренера, причем голосов за уход Тухеля предостаточно. Бывший полузащитник Тоттенхэма Джейми О'Хара сказал, что Тухель, цитата, «слил матч». Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни обвинил рулевого в трусости, а лучший бомбардир Мундиаля 1986 года в составе англичан Гарри Линекер заявил, что специалист испортил все в решающий момент. При этом Англия все еще может завершить турнир с медалью. В матче за третье место подопечные Томаса Тухеля сыграют против Франции в воскресенье.
0: Плавали, знаем.
1: За два дня до финала чемпионата мира сборная Испании провела первую тренировку без двух ключевых игроков. Ламин Ямаль и Педро Порро не занимались в общей группе, а работали по индивидуальной программе из-за физического дискомфорта, сообщает газета «Марка». В стане «Красной фурии», впрочем, царит спокойствие, оба должны быть готовы к воскресному финалу против Аргентины. У 19-летнего Ямаля последствия жесткого столкновения с Люкой Динем в полуфинале против Франции. Именно в том эпизоде арбитр назначил пенальти, который реализовал Микель Айарсабль. У Педро Порро, признанного лучшим игроком полуфинала, мышечное переутомление. Защитник Тоттенхэма провел на этом турнире уже 4 матча подряд в стартовом составе, и в конце встречи с Францией его заменили на Маркоса Йоренте. Примечательно, что дискомфорт у Порро возник еще после первого матча с Саудовской Аравией, из-за чего он пропускал игру с Уругваем.
0: Попутного ветра.
1: Оборона сборной Франции весь турнир держалась на игроке, который выходил на поле с травмой позвоночника. Как сообщают СМИ, защитник Вильям Салиба провел 4 матча на чемпионате мира с серьезным повреждением спины, полученным за 2 месяца до старта Мундиаля, еще в одном из матчей АПЛ за Арсенал. Футболист играл на уколах и проходил ежедневные курсы специального лечения. Только в одном матче группового этапа против Норвегии его поберегли. В полуфинале против Испании организм Салибы не выдержал. На 30-й минуте он упал на газон без контакта с соперником и был вынужден попросить замену. «Моей спине конец», — повторял защитник, покидая поле. По данным L'Equipe, Салибе, скорее всего, предстоит операция, после которой восстановление займет от 4 до 5 месяцев. Это были некоторые итоги 36-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную

0: отправляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих.

0: рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радиостанция Инфинити.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 18 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, будет падать. Температура воздуха ночью плюс 9-11, в отдельных районах по низинам до плюс 5, а днем 24-26 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 32 минуты, заход в 21 час 13 минут и долгота дня 16 часов и 41 минута. Продолжительность светового дня уменьшилась на 50 минут. В воскресенье 19 июля характер погоды существенно не изменится. Малооблачно и без осадков. Ночью уже 12-14, а днем 26-28. В понедельник 20 июля временами пройдут кратковременные дожди, днем до плюс 24.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл Джолион» или «Теннет Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. «Теннет Т8» получил новые функции с помощью голосового помощника «Привет, Теннет». Можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера Voya Free. Версия Sport Plus построена на базе VR Sport Edition, но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой Voya Free Sport Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
3: Терри Брэкенхёрст.
0: Реклама.
4: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк «Заря» и «Парящий мост». 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года. Совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса. Дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
6: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, а также 8 48 144 427 02 411 57 414 19 93.
7: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712

0: Новости спорта.
1: Немецкий специалист Томас Тухель сохранит пост главного тренера сборной Англии до следующего Евро, несмотря на поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Футбольная ассоциация Англии оказала наставнику полную поддержку. Сам Тухель заявил, что намерен продолжать работу и с нетерпением ждет чемпионата Европы. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус участнице последней Олимпиады трехкратной чемпионке России Аделии Петросян. На играх в Италии она заняла 6-е место. Также правами нейтрального спортсмена теперь обладают еще 7 фигуристов из России, в том числе 17-летняя вице-чемпионка страны Алиса Двоеглазова, одна из самых ярких представительниц нового поколения. Ближайший крупный международный старт – этап Гран-при в Польше. Руководство «Монако» ведет переговоры о продаже 30-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. Моногаски рассчитывают выручить за россиянина 25 миллионов евро с учетом бонусов, при этом его контракт действует до 2029 года. В числе заинтересованных клубов – петербургский «Зенит» и несколько команд из Саудовской Аравии. В завершившемся сезоне на счету россиянина 5 голов и 6 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника, по данным «Трансфермаркт», оценивается в 18 миллионов евро. Бельгийский гонщик Тим Мерлир одержал победу на 12-м этапе Тур де Франс, третью для него в этой гонке и шестую в карьере на большой петле. Финал этапа был омрачен массовым завалом примерно за 400 метров до финиша, в котором пострадал колумбиец Фернандо Гавирия, сломавший ключицу, и несколько других гонщиков. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер сохранил желтую майку, опережая датчанина Юнаса Винегара на 3 минуты 36 секунд. Рекордсмен КХЛ по числу матчей за один клуб, 40-летний нападающий Роман Старченко, объявил о завершении профессиональной карьеры. За 17 сезонов в составе «Бориса» Старченко провел 819 матчей, это рекорд лиги. Единственный сезон за пределами этого клуба форвард провел в московском «Спартаке», а в последний год помог казахстанскому «Намаду» выиграть золотые медали национального чемпионата. На международной арене Старченко – рекордсмен сборной Казахстана. По числу матчей и набранных очков он принял участие в 18 чемпионатах мира, 10 из которых в элитном дивизионе, и стал двукратным победителем азиатских игр. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
2: Реклама. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнего Непровского. Бесплатно.

0: бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: По данным самоката, особой популярностью сегодня пользуются продукты для самостоятельного приготовления блюд азиатской кухни. Например, в первом полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фоба и рамена увеличился на 185% по сравнению со вторым полугодием 2025. Одновременно растет интерес к готовым блюдам. Так, заказы гёдзе с креветкой в соусе том-ям выросли в 9 раз по сравнению с концом 2025 года, супа том-ям с морепродуктами почти в 7 раз, а супа том-ям с кальмарами и рисом в 4 раза. Популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2 раза, а онигири на 18%. Укрепляют позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том-ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу, удон и рамен на 21%. Среди снеков особенно востребованы китайские острые палочки ля тао.
2: Гори оно синим пламенем.
3: Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила Тарасова. Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции вроде «2 по цене одного» или «крупные семейные упаковки сладостей», предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике работают с психикой и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала эксперт.
2: Идея на миллион.
3: Голубика собственного производства «Магнита» появилась в магазинах Южного округа в форматах у дома, супермаркетах и суперсторах. На полках представлены две позиции. Голубика в упаковке 125 и 500 грамм. По итогу сезона урожай прогнозируется в объеме около 100 тонн. Завершение сбора урожая ожидается в середине августа. После этого планируется приступить к агротехническим мероприятиям, восстановлению грядок, мульчированию, поливу, питанию, формированию кустов. «Магнит» ранее приобрел хозяйство по выращиванию голубики, расположенное в Крымском районе Краснодарского края. Кроме голубики, предприятие занимается производством яблок. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
4: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Федеральная программа «Земский учитель» на протяжении нескольких лет успешно реализуется на территории Смоленской области. Ее главная цель – привлечение квалифицированных педагогов в школы сельской местности и небольших городов. Благодаря программе образовательные учреждения получают новых специалистов, а дети – возможность учиться у талантливых и увлеченных своим делом учителей. В этом году по программе в Дорогобужский муниципальный округ приехала Калмыкова Самира Хасановна, молодой педагог, уроженка Смоленска. Самира окончила Смоленский государственный университет по специальности английский и немецкий языки, после чего работала учителем в одной из гимназий Смоленска. За годы работы она успела проявить себя как активный и инициативный педагог, принимала участие в конкурсе «Учитель года», занималась деятельностью Ассоциации молодых учителей, входила в президиум молодежного совета. Свои знания, опыт и энергию Самира Калмыкова будет передавать школьникам Дорогобужского округа, помогая им открывать новые возможности в изучении иностранных языков. По ее словам, ей было интересно принять участие в такой программе, ведь это возможность не только попробовать себя в новых условиях, но и внести свой вклад в развитие образования там, где это действительно важно, отмечает Самира Хасановна. Пожелаем молодому педагогу профессиональных успехов, вдохновения, благодарных учеников и новых достижений на благо системы образования Дорогобужского округа. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков информирует жителей о том, что очередной прием граждан по личным вопросам состоится в ближайшую среду 22 июля с 11 до 13.00. Записаться на прием можно по телефону 848-144-412-64. Наша афиша. Мечтаешь превратить обычный асфальт в настоящее произведение искусства? Тогда тебе точно к нам. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает детей, родителей и друзей и всех любителей творчества на фестиваль «Рисунка на асфальте», который состоится 22 июля, начало в 17.00. В программе яркие рисунки, море красок и фантазий, отличное настроение, творческая атмосфера для всей семьи. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 20, площадь культурного центра, напомню, 22 июля, начало в 17.00, без возрастных ограничений. 25 июля на уличной эстраде культурного центра состоится главное рок-событие этого лета. В этот вечер на одной сцене выступят музыканты из Сафонова, Издешкова, Верхнепровского и Москвы. Участники фестиваля – Перо Феникса, Андромеда, село Издешково. Из Сафонова выступят команды «Мир в отражении», «Салвейшн», «Эхо», С-300, ансамбль «Фарш» и группа «Метаморфозы». Из Верхнепровского коллективы «Неважно» и «Химики». Из Москвы Роман Бориснев. Вас ждут живой звук, мощная энергетика, драйв, новые знакомства и незабываемая атмосфера настоящего рок-фестиваля. 25 июля в 18.00 уличная эстрада культурного центра ПАО «Дорогобуж». Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метров в секунду, вечером слабый. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, будет слабо падать. Хороших вам новостей, отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
1: Диско-дискотека ретро.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Диско-дискотека «Ретро».

0: Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека ретро.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 17 июля отмечается День этнографа, профессиональный праздник российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ. Дата праздника приурочена к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского русского географического общества Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма, он открыл старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии. По некоторым данным, День этнографа начали отмечать в СССР в 1970-80-х годах по инициативе профессора Рудольфа Ицца, организатора и заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. К тому же, этот профессиональный праздник приходится на июль, самый разгар практик и этнографических экспедиций, так что он быстро завоевал популярность среди специалистов. Этнография – наука, изучающая народы, этносы и другие этнические общности, их происхождение, состав расселения, быт, культурно-исторические и межэтнические отношения, а также их материальную и духовную культуру. Важное место в этнографии занимает изучение этногенеза, истории возникновения того или иного этноса, становления социальных институтов. Главный источник этнографии – данные, полученные методом непосредственного наблюдения жизни народов.
7: 17 июля в США открылся первый Диснейленд. 17 июля 1955 года в Анхайме к югу от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США, американский мультипликатор Уолт Дисней провел пышную церемонию открытия Диснейленда, грандиозного развлекательного парка для детей и их родителей. Идея создать Диснейленд возникла, когда Уолт Дисней гулял с дочками в парке. Пока дети катались на каруселях, отец терпеливо сидел на лавочке и ждал, когда дочки нагуляются. Во время этих прогулок он и пришел к выводу, что Америке очень не хватает места, где было бы интересно проводить время и детям, и взрослым. Тогда Дисней решил создать такое место сам. На строительство первого Диснейленда ушло 17 миллионов долларов, однако в скором времени все вложения окупились в десятикратном размере. Только за первые 25 лет парк посетили более 200 миллионов человек. Однако Диснею этого было недостаточно, и в 1963 году он приступил к осуществлению еще более амбициозной идеи – проекта X. Он купил подходящий участок земли во Флориде, на котором началось строительство нового парка. В октябре 1971 года открылся The Walt Disney World. – 1983 году свой Диснейленд появился в Токио, а в 1992 в Париже. На их улицах можно пожать руку персонажам диснеевских мультиков Микки Маусу и Дональду Даку, покататься на паровозике, повозке с лошадиной упряжкой или на канатной дороге и вообще получить массу положительных эмоций.
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция. Политология.

0: Управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-02-58. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: Московской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Делегация Томской области во главе с председателем Законодательной думы региона Оксаной Козловской и председателем думы города Томска Сергеем Сеченовым работает в Смоленской области. Рабочая поездка проходит в рамках межрегионального проекта «Единое историческое пространство. Дорогами Победы». Позавчера представители Томской области, а также председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, глава Сафоновского округа Антон Кухарев, посетили мемориальный комплекс памяти защитников Отечества в деревне Рыбки. Инициатором его создания стал председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов. На территории комплекса горит вечный огонь. Здесь ежегодно производится торжественное захоронение останков советских воинов, поднятых поисковиками в ходе вахт памяти. Рядом год назад был открыт мемориал, посвященный памяти всех военнослужащих Советского Союза, погибших в Афганистане. Это единственный в России мемориальный комплекс, где увековечены имена всех 15 тысяч советских солдат и офицеров, погибших во время выполнения интернационального долга в Афганистане. Есть на плитах и имена томичей. Инициаторами строительства стали председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов и глава Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич. По словам председателя Законодательной думы Томской области Оксаны Козловской, мы благодарны смолянам за бережное хранение памяти о воинах, павших в боях на Смоленщине, в том числе жителях Томской области и сибиряках. Мемориальные комплексы, которые посетили, вызывают сильные чувства и эмоции. К другим новостям. Вчера в рамках выезда по городу глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел плановую проверку строительства многоквартирного дома на улице Октябрьской и реконструкцию художественной школы. С представителем подрядной организации по строительству МКД обсудили соблюдение сроков и качество работы. На текущий день выполнен монтаж второго этажа на 40%. С учетом коротких сроков строительства необходимо подключение дополнительных бригад каменщиков. С представителем подрядной организации по реконструкции художественной школы также обсудили сроки и качество выполнения работ. Контроль за графиком и качеством будет продолжаться. Также глава проконтролировал выполнение работ по установке ограждения возле дома номер 38 во втором микрорайоне для обеспечения безопасности на детской площадке и посетил новую детскую площадку возле дома 33 на улице Ткутузова. В ходе разговора с жильцами многоквартирного дома обсудили пожелания по площадке и вопросы благоустройства территории и работы управляющей компании. Уже шестой по счету год успешно развивается детский футбольный клуб «Родник», ставший настоящим центром притяжения для юных любителей спорта. За эти годы множество детей получили возможность заниматься футболом, укреплять здоровье, воспитывать характер, учиться работать в команде и стремиться к победам. Без лишней скромности можно сказать, что заслуга принадлежит руководителю клуба Елизавете Хатеевой, которая с первых дней существования «Родника» вкладывает в его развитие не только профессиональные знания, но и душу. Недавно оценкой многолетней работы стало вручение Елизавете Артуровне благодарственного письма в Государственной Думе Российской Федерации за вклад в развитие детского спорта в малых городах и регионах нашей страны. Эта награда стала не только признанием личных заслуг руководителя, но и подтверждением того, что искреннее стремление помогать детям, создавать условия для их развития и верить в свою миссию дает реальные результаты. Воспитанники отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы провели плановую тренировку под руководством тренера-преподавателя Владимира Кузьмича. Занятие состоялось в парке на улице Мира. В программу вошли легкоатлетический кросс и комплекс общефизических упражнений. Ребята отработали скоростные отрезки, что позволило заложить отличную беговую базу перед началом нового сезона. Впереди у юных спортсменов важные старты, поэтому летняя подготовка идет полным ходом. Пожелаем команде новых побед. Хотите стать частью спортивной команды «ДЮСШ»? Приходите по адресу город Сафоново, улица Гагарина, дом 7. При себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении, медицинскую справку о допуске к занятиям. Запись через систему АИС-навигатор на следующий учебный год откроется 15 августа. Телефон для справок 8 48 142 4 39 41. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем малооблачно и без осадков, ветер северный, северо-восточный 2,7 метров в секунду, вечером слабый. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, будет слабо падать. Хороших вам новостей, отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
0: Диско-дискотека ретро.

0: мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39, а также 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 93. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Вопрос об отмене единого государственного экзамена по обществознанию в России не рассматривается. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, сохранение экзамена связано с тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию необходимы для поступления на ряд специальностей. В частности, этот предмет остается одним из базовых при поступлении на направления, связанные с юриспруденцией и правом. С 1 сентября 2025 года предмет перестали преподавать для учеников 6-8 классов. С 1 сентября 2027 года обществознание будет преподаваться только в 9-11 классах. С 1 сентября 2026 года во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушение дисциплины во время уроков. Минпосвещение утвердило порядок действий педагогов в случаях, когда ученики мешают проведению занятий, об этом сообщает РИА Новости. Согласно новым правилам, при первом нарушении учитель сможет ограничиться устным замечанием. Если школьник продолжит нарушать дисциплину и препятствовать проведению урока, педагог получит право привлечь специалиста, отвечающего за соблюдение порядка в образовательной организации. После вмешательства ответственного сотрудника с учеником проведут профилактическую беседу. По ее итогам будет принято решение о возможности возвращения школьника на урок. Кроме того, родители ученика будут уведомлены о произошедшем инциденте. И в завершении выпуска: большинство опрошенных россиян поделились, что считают себя трудоголиками, причем женщин среди них больше, чем мужчин. Это показал опрос сервиса Работа.ру. Жители Свердловской области 79%, Республики Татарстан 70%, Москвы 62%, Санкт-Петербурга 59% и Нижегородской области 57% в большинстве своем считают себя трудоголиками. В Краснодарском крае мнение жителей разделилось почти поровну: 55% признают свой трудоголизм, а в Новосибирской области 51. Свою склонность к трудоголизму участники исследования прежде всего объясняют тем, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity.

0: Паник.
1: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Диско-дискотека «Ретро».

0: Заслуга, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документ

0: можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8-900-223-02-58. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-02-58. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Infinity. 1, 2.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь.

0: К сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Диско-дискотека Ретро.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 18 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, будет падать. Температура воздуха ночью плюс 9-11, в отдельных районах по низинам до плюс 5, а днем 24-26 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 32 минуты, заход в 21 час 13 минут и долгота дня 16 часов и 41 минута. Продолжительность светового дня уменьшилась на 50 минут. В воскресенье 19 июля характер погоды существенно не изменится. Малооблачно и без осадков. Ночью уже 12-14, а днем 26-28. В понедельник 20 июля временами пройдут кратковременные дожди, днем до плюс 24.
1: Радио Инфинити.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39, а также 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-90. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Инфинити.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина,

низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Infinity.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: радио Infinity.
1: Мы не вспомним от обещания ада, мы видали его под землей. Мы все еще живы, и это наша награда.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.